0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Па словах Лукашэнкі, санкцыі супраць беларускага калію вельмі негатыўна ўплываюць на забеспячэнне людзей на планеце прадуктамі харчавання.
2: У размове з генеральным дырэктарам харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі аб'яднаных нацый Цюй Дун Юем беларускі кіраўнік заявіў, што каля 20% усіх мінеральных угнаенняў у свеце беларускія.
1: І таму, калі ЕС здыме абмежаванні для беларускай сыравіны, сітуацыя ў свеце адразу палепшыцца.
2: Але ці сапраўды Беларусь вырабляе столькі сыравіны? Чаму госць Лукашэнкі ніяк не адрэагаваў на ягоны спіч? І ці чакаць увогуле, што пытанне транзіту беларускага калію праз ЕС нарэшце вырашыцца?
1: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
3: Літоўцаў запыталі, ці трэба змягчаць санкцыі ў дачыненні да Беларусі. Траціна апытаных «за» тое, што трэба змягчаць, траціна супраць. Ну, траціна там как бы і нашым, і вашым. Ну, то бок, такое прагрыванне можа быць гэтым такім апытаннем літоўскага грамадства перад тым, як дазволіць транзіту беларускага калія ў Клайпеду.
4: Ну, понимаешь, исключить это, безусловно, нельзя, да? І запрос этот у часці літовцев точно есть, да? И, знаешь, мне кажется, что все было бы намного легче решаемо, если бы Беларусь себя вела в этот момент несколько иначе, да? Ну, там, не угрожала Украине, к примеру, которая сейчас должна ответить на это письмо, которое с подачи Коула она получила о том, что а давайте разрешим, значит, транзит ради мира во всем мире, ради цен голодных африканских детей, ну, и дальше там по списку, да? Там, возможно, даже Украина от этого тоже получит часть каких-то денег, да? Ну, просто вот одномоментно вот это идет дискуссия, да, и одномоментно угрожают фактически Украине, угрожают Армении, да, там, да, и отключим газ, и мы почему-то в это тоже пытаемся вмешиваться, да, и Лукашенко уже требует, значит, спросить у армянского народа, ну, ты-то при чем, да? Вот у армянского народа 7 числа выборы, да? Вот и спросят. Если народ хочет Пашиняна и то, что предлагает он, какой еще референдум вам надо? Вы просто не успеваете повлиять на выборы? Отвлеклись? Ну, так бывает, да, да. Вот, и поэтому, знаешь, это как я всем объясняю, что Дима Лукашук классный парень и очень адекватный, да, он сидит в этот момент и поджигает занавеску прямо в том же помещении. И я буду там тебя под столом толкать, мол, Дим, подожди, да. Я всем как раз сейчас рассказываю, что ты, с тобой можно иметь дело, да, ты там надежный партнер, ты не агрессор. Там, случайно получилось, да. Один раз вошел не в ту дверь, там через тебя немножко походили российские войска, немножко ракетами с твоей территории постреляли, но сейчас ты уже вот просто все осознал, да? А ты сидишь и прямо сейчас творишь какую-то ерунду, что несколько девальвирует мои слова и ставит меня довольно в дурацкое положение, да?
3: Ну, сапраўды, тут усе бакі некія накіды ідуць, калі казаць нават пра тое, што там з Украінам можа быць, можна было што-небудзь паспрабаваць пытанне вырашыць, асабліва на фоне таго, што зброі папрасіў Зеленскі у США, у Трампа, а, ну, как бы сказаць, маглі б пачуць в адказ, а прапусціце калій, будзе вам зброя.
4: Абсолютно.
3: І тут как бы выходзіць, ну шо там, накурылся, відна, чого-то там Зеленскі, несёт какую-то хрень, и Тихановскую пригласил, террористку эту.
4: Ну. У вас 500 целей, а у нас одна цель. А ты попади, ну, ты своим хрененным возьми и попади в эту одну цель, да? Ну, как бы вообще не факт. Чем стрелять-то будешь?
3: Ну, ну хрененным это, конечно, да. Слухай, глядел апошний выпуск «Часики тикают», и там, выбачаюсь, только шановное господарство, не памятаю, кто сказал, альбо Лев Львовский, альбо Шрайман, с нагоды вот этого листа, что, мовляв, коли б там не было Украины, то поставіліся б сур'ёзна, да, вось, як да спробы націснуць на ўлады Літвы альбо Польшчы з боку Вашынгтона. А Украіна, ваюючая краіна, праз якую наладзіць транзіт вельмі праблематычна, і каб ён яшчэ даехаў гэты калій.
4: Нет, через неё транзіта і не планіруецца.
3: Таму как бы Украіна ёсць там у этом лісце, і таму стаўленне да гэтага ліста, маўляў, ну нік
4: гэта. Сказала, што Украіна просто согласие і возможность поучаствовать в получении части профита от этого, исключительно с этой стороны. Мы почти никогда не возили через Николаев ничего, даже когда в Украине был мир, дружба, и это был, в общем-то, второй ключевой торговый партнер Беларуси. ну, просто не было этой, этого пути логистического, вот, ни Одесский порт, там, ни Николаев, мизерные объемы шли совсем, поэтому я бы сказала, что там Украина в этом письме в другом качестве каком-то присутствует, вот, ну, что без ее согласия, ну, фактически, да, аргументы противников, это то, что фактически таким образом, давая транзит Беларуси, мы соучаствуем в российской агрессии, да, ну, на самом деле это не так, но такая аргументация тоже имеет право на существование. Фактически это сразу мы отметаем, говорим, что, ребята, полученные от этого ресурсы частично будут направлены, ну, на вполне какие-нибудь гуманитарные цели в Украине. В счет будущих репараций.
3: Ну, саправды, вот, добро б так было, коли б за транзит и потом Лукашенко отличивал гроши у які-нибудь створанный Бабарыкой банк подтрымки белорусских там диаспоры, там политвязнев.
4: Слушай, нет, давай мы вначале Украину спасаем, да, а потом там вот белорусам, там пенсионерам, бывшим политвязням, к примеру, да, которые не могут получить приличную пенсию не тут, просто не успевая ее заработать. Ну, а с белорусской пенсией здесь жить довольно скучно, а часть вообще оказалась без какой бы то ни было пенсии, потому что пока там ты в Беларуси по доверенности какими-то кривыми путями пройдешь. Вот, все это не так просто, не так быстро, жить надо здесь и сейчас, да, людей вот выдворяют даже без документов.
2: А теперь закранем любимую тему апошнего часу – приезд Джона Коула у Беларусь. И он все ж приедет, протягивает Дмитр Лукашук и Вольга Лойко.
3: Так, давай вот зараз твою историю про там оповеды про хорошего адекватного человека у этой истории Вольгу Лойку заменим на Коула, а Лукашука на Лукашенку. Все ж таки вот как-то так, какие фиранки подпаливая. И переведем на наши чаканні визита Коула у Беларусь. Вот тое, что его этого визита нема тады, калі мы чакалі. Чакалі мы его, як мінімум, 2 тыдні тому. Гэта у тым ліку з-за гэтых падпаленых фіранак умоўных?
4: Нет, я не думаю. Нет, нет. Процесс идет и должен быть доведен до конца. Слушай, ну, женихаться столько лет, и я думаю, что обе стороны хотят все-таки что-то получить и как-то этот процесс закончить.
3: Просто калі Европа уперлась и не ідзе на сустрач вось гэтым дамоўленасцям Трампа с Лукашенком, то что он может далей пропоновать? Вот есть тебе. Я гордо снял санкции с Кали. И что?
4: Ну, ничего.
3: И далее
4: ну,
3: что?
4: Это же
3: вот
4: помогает тогда на самом деле. Да, это, ну, это важный шаг. Да, и по вторичным санкциям, может быть, будет какое-то другое отношение. Да, и в целом, если калий этот можно покупать, то там через Усть-Лугу что-то пойдет в новые страны. Ну, конечно, это не то. Да, и на самом деле давить на Европу было бы сильно легче, если бы Лукашенко грамотно подыгрывал, да? Знаешь, это как парный теннис. Ты не можешь просто двух сильных теннисистов поставить и сказать, что вот сейчас будет X2 у них от того, что мы поставили двух сильнейших, там, первая и вторая ракетка мира. Да, вопрос, насколько они умеют играть в паре. Лукашенко игрок не очень парный, скажем, деликатно, да? И с Путиным он там часто в диссонанс входит, так сказать, вот, и говорит лишнего, говорит неуместные какие-то штуки, поэтому с ним это случается. Вот, поэтому я думаю, что, ну, слушай, Коула мы ждем, и ждем ближайшее. Поэтому, что тут сказать, да. Поэтому, опять, поэтому и критика всего этого, она тоже такая очень, очень аккуратная, очень взвешенная, просто потому что мы ждем своих людей, потому что многие эти вопросы, они вопросы будущего, а это может решиться вот буквально сейчас, ну, и потом мы уже займемся вот следующим шагом, следующим пакетам требований и так далее. Да.
3: Ну, вот тут аккурат-таки и есть такое, может быть, оно покуль не огучивается вельми гучно, вычайте за тавтологию, вот такая критика эти претензии, что, мовляв, давайте вот мы зараз будем займаться пытанием вызволения людей, потому что это потребует терминовое, там шмат
4: да, кто... Окно возможности.
3: Да, дренное вот здоровье, и вогуле сидеть, вы обычаете, 6 годов ни за что, как бы людей треба вытягивать. И пытание, ну, а а далей што? А наступны крок? А вот тады мы будзем, можа быць, гаварыць пра спыненне рэпрэсій, а калі мы зараз прагандлюем всё, то на падставе чаго мы будзем далей весці?
4: Ну, ты же видишь, как американцы снимают санкции, да? Ну, во-первых, они снимают далеко не все санкции. Вот персональные санкции, вот пакет недавно продлили на год с всеми прежними формулировками, да? Ничего, Трамп мог бы так, приостановить как-нибудь, да, поскольку у нас тут наметился прогресс, да? Да и вербальные дифирамбы Трампа я тоже бы так не считала каким-то большим достижением, в том плане, что, конечно, МИД очень радуется, гордится и так далее. Ну, я почитала дифирамбы Трампа в отношении Пашиняна, которого он поддержал на выборах. Ну, товарищи, нам еще до такого, извините, до таких слов сильно далеко. Вот. Поэтому, знаешь, в моменте сейчас, поскольку это вопрос, я не знаю, там, дней, недель, все пытаются, естественно, дать возможность выйти очередной группе людей. А потом будет новая дискуссия. Естественно, санкции приостанавливаются, никто их не снимает совсем окончательно и так далее. Вот. Если Лукашенко думает, что кто-то верит, что он великий миротворец и очень хочет мира в Украине и всего такого, ну, это он, безусловно, хочет, да, но и зарабатывать на войне хочет. Ну, слушай, ну, это вот давняя белорусская традиция, да, на двух стульях сижу, третьей ногой держу, да, вот так. Ну, не получается. Сейчас не получается, сейчас стул придется все-таки выбирать.
1: У ефіры Еўрарадыё была галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка. Яна пракаментавала імавернасць зняцця санкцый з беларускага калію Еўрасаюзам і будучыню вялікай здзелкі Мінска і Вашынгтона.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Дыялог ці ціск, што хутчэй руйнуе дыктатуры.
5: Дыктатар мусіць быць чалавекам больш-менш культурным, адукаваным, гуманным.
2: Патрыятызм па ўказцы і хвілінка кепскай музыкі. Крынж тыдня.
6: Міліцэйскія вучэнні, яны як следчыя дзеянні. Даводзячы, хто тут зло, галоўнае не выйсці на саміх сябе.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Радиорация.
1: Вот это все про Америку. Он был заправлен от белорусской интеллигенции, заправлен от украинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключенням.

0: Радио Рація.
1: Беларуская Радио Рація пропонує.
2: Крыначка. Православная религійная передача на беларускім Радио Рація. Слухайте каждую неделю у 7.05 и у 17.05 поводле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрашая айтец Георгий Рой.
1: Беларуская радиорация пропонует.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рация.ком.
2: Радіо Рація.
3: Грузинская гостеприймальня демонструют миновито батумские белорусы.
4: Питание шаргового моцного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
5: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей краине.
2: Рация.ком.

0: самое страшное, что это была, конечно, война, якая наибольш мне уразила.
1: Лишь не глядя на этой репрессии, люди объединяются внутри страны и поза ее межами.
2: Радио «Рация».

0: радио «Рация». «Рация».
1: Хвіліну раней хотел я улить у ваше сердце крыху больше оптимизму, но ну, песня меня не подтримала. Але вы не губляйте надеи, не губляйте кохання. Гэта я ж вера, нехай у нас застанецца, што ўсё ж такі можа быць заўсёды лепш. А на гадзінніку застаецца 10 хвілін да 9 гадзіны ў Польшчы і 10 у Беларусі. І трэба заанансаваць новы выпуск навінаў, які я сёння рыхтуе Анна Шайкоўская. А сярод тых жа навінаў так само мало оптимизму. Масированные обстрелы Украины, есть ахвяры и пораненные. Лукашенко поскардился, что санкции супрать Беларуси вельми негативно уплывают на забеспечение людей на планете. Ну и еще так само не оптимистичная новина. Грузия депортовала в Армению былого белорусского политзневоленого. No ależ, kiedy nawet świat wygląda tak, jak wygląda, to już taki nie traćcie nadziei. Do tego was zachwoczwają.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радио Рація.
2: Вітаю! У ефірі публіцистична передача «Ми бачимо». З вами Тетяна Смоткіна. А гость нашої програми були політв'язень Кирил Козей, який за протести по 4 артикулах був присуджений уладами Білорусі до 7 років колонії в умовах узмоцненого режиму. Відсидів з їх 5 і був вивезений у Литву 19 серпня 2026 року разом з іншими політв'язнями. Про справу Кирила, його знаходження за кратами і видворення з Білорусі і поговоримо з ним у нашій передачі.
3: Господар Кирил, ось у вас така так само цікава історія вашого переслідку в Білорусі, навіть з підкиданням вам таких речей. Вибухок – це дуже серйозна річ. Ось розповідайте спочатку вашу історію, як так здарилося, що ви зробилися політв'язнем?
4: Не хотів я бути політв'язнем, ніхто не хотів, і ніхто не розумів, що так може отриматися у виніку. Тобто, все, що я робив, так це я просто ходив на мирные демонстрации, ну и так само размовлял, что то, что творится в Украине, это ненормально. Как и каждый нормальный белорус разумел, что это совсем ненормально, то, что столько лет один человек стоит у власти. Это разумел, а лишь ну, просто жил, как бы, потому что разумел, что нияк это изменить зараз немогшимо. Но когда в 20-м годе башу, что народная хваля идея вельми великая, она меня подняла, так само, как бы, я почал, как бы, быть уже...
3: Политизованным?
4: Да, немножко, скажем, так заинтересовался политикой. Ну и вот, когда у всего это здарылось, когда сдавались эти выборы, когда сдарылись эти митинги после выборов, это большинство, которые были супрец народа, тогда как бы я уже не смог там сидеть, мовчать и ничего не робить. Тем больше, как я разумел, что это приведет увогуле Украину до кипсового стану, что будут санкции, что ни одна нормальная краина не захочет подтримливать этот режим, там будут экономичные санкции. Я разумел, что в Украине все станет кепско с часом. Я этого не хотел, я разумел, что этого можно позбегнуть, коли увогуле, как бы, все ж таки изменится влада. Ну, тем больше, это было явно ожидание народа. Ну, чому так здарылося, что мне так подкинули в этой речи, да, там, эти патроны, гранату, вибуховку, как вы кажется. Я не ведаю, чому так здарылося, то есть, просто, я думаю, что просто не пошансовало. То есть, был некий человек, який вырушил зарабить на мне, там, ти карьеру, ти ему треба было просто, там, какая-то не карьера, а, максимум, там, какая-то справа, как бы, выслужиться. Ну, приняли такое решение. Красивый репортаж отримал на телебачення.
3: То есть, зорочки захотел? Да. Крышку историю эту, за что вас взяли?
4: Брали просто потому, что мы были там, где не треба быть, и там была засада. ОМОН, я не брали, то есть, ничего не было. Я навык спробовал утехать. Я разумею так, что меня возьмут только на сутки.
3: Так то есть, фактично, за удел в акциях вас?
4: Ну, да, это было удел акции, а лишь акции там у той час не отрымалось. То есть, мы приехали, и там уже никого не было. Максимум, там и никого не было, и у вынику. Ну, мы думали, что это будет это некое такое место, что вот там площадь пирамид, Максима, я шо некое такое, я уже не памятаю, какие еще были такие значные места, как бы там, как площадь, как место там, где уже едут Райковский. То есть мы думали, что это будет такое вот место, приехали туда, поглядели, что это будет, и ничего не отрымалось. А лишь была засада ОМОН, какие нас взяли. Вот, то я разумел так, что это будет административка. То есть, как бы, ну, 15 суток. А лишь так отрымалось, что они вырешили, что будет добрый репортаж, или они покажут, что в машине на осмотр якой не было никакого, ну, никаких причин не было. Не было причин для осмотра автомобиля. Я в итоге получилось так, что я вроде как сказал, что изначально, когда меня арестовывали, что я приехал на такси, потому что я бачил и все видеоролики, где там просто разбивали машины, как бы людям, которые как бы там протестуют. А у меня там в машине я веду там флаг, бело-червоно-белый. Ну и инше, там было шмат шагов такого протестантской символики, там было шмат в машине. Я, ну, разумел, что просто там я ее побить. Это было не вельми жадано. Поэтому, когда меня затримливали, я сказал, что я приехал на такси, когда меня уже опрашивали у РУВД, я разумел, что все, ты хлопцы, какие там, как бы, лютуюсь, их уже нема, вот тут обычный следователь, я уже сказал, что да, я приехал на машине. Ну, и они назначили эту машину.
3: И там все было.
4: Да, у меня был ключ от машины. Ну, и они поглядели, максимум поглядели, что раз только протестантской символики, протесты, да, протестной символики.
3: Хотел запутаться, да, вы протестант?
4: Да, провышайте, да, белорусский мой не вельми добрый. Ой, поэтому так отрымалось, да, то есть, когда они не убашили, и вынику вырешили, что треба из этого сделать нечто большее. тем больше дорогая машина была. Ну и да, и уже когда я сидел у Окрестина, ко мне пришел один из следших, Максима, я не памятаю, кто, не меньшего не памятаю. И он сказал, так вот, как бы знайшли у тебя машины, там, гранаты и патроны. Я, как бы, ну, о чем я с ним могу размовлять еще? Я думал, что это жарта в уголе, что Максима просто ожидает попугать меня. А лишь нет, отрымалось, что это соправды. То есть, когда прошли мои 10 суток, вы меня перевезли в РУВД, и я понял, что это было не жарко. Ну, вот не так, просто не прошивало, потому что нехто вырашил выслужиться. То есть, как бы нет, зарабить громкий репортаж и потрымать повышение, потому что погляньте, якого глашинца мы знайшли. А лишь, как кажут иншие хлопцы, где у меня сидел, какие, скажем так, работали в органах, так само, что кажут, что коли бы тебе соправды было гранаты и патроны, коли бы тебе были в 20-м годе, ты бы, говорит, не просто сидел бы там на Володарце, ты бы сидел бы у СИЗО КГБ, и тебе бы били бы, покуль бы ты не рассказал бы, откуда ты ее взял, и ты бы поехал бы не просто за то, что ты купил и хранил, а ты бы сидел бы за то, что ты там террорист, там, соправды, там, собирался там нечто там взорвать, там, и так далее. Ведь поэтому все кажут, что это зразумело, что коли у тебя просто набыл и хранил, как у тебя написано в проговоре, что это, соправды, как бы не твоя.
3: А как вы лечите, чему именно вас выбрали? То бок вы там не давали никаких показаний, он вас били, вы не погоджались на что-то. То бок вы же спешатку сели, думали, что все нормально, это в процессе уже отрымалось это? Ну, что вам сказали?
4: Нет, то есть как бы затримали меня его 2 години ночи, по прикладно 11 годин в ранку, мне уже, я еще до суда, как бы по административке, мне уже сказали, что мы ведаем, что ты нечто там себе уявляешь, такое важное, что мы лишим, что за тобой лишатся некие справы, то есть ты должен зараз во всем признаться, тебе будет кепско. Ну, я как бы на тот момент не разумел, что означает будет кепско. Ну, сказал, что так, ничего, только просто ходил как бы по мирным протестам, и все, больше ничего. Ну, то есть они погрожали, была такая размова у РУВД заводского района. Ну, и потом, как бы, уже стало потом ведомо, что прикладно в 1 годину днем уже пошли шукать машину, провели уже репортеров, как кажут хлопцы, некие были на месте, что такого обыска они еще не бачили. То есть, как бы, приехали репортеры просто шукать автомобиль, да, то есть, как бы, чому все, когда пришли до дому, никаких репортеров не было. То есть, ну, потому что они просто ведали, что дома ничего нема, да, а и ведали, что в машине нечто есть, да, такая постановка. Ну, и, как я писал в своих заявах, как бы, так само на суде, сказал, что есть видео, якое было снято у РУВД, где сидит мой подельник, и перед ним расклали все речи, которые были у нас в час затримания. А лишь ключа от автомобиля там нема. Где был этот час ключ? Чому? Ну, то есть, кто его забрал за такую речу? Не зрозумел. Ну, не разумело.
3: Как вы про это доведались, вас там помешал был, какие вы почувствовали, и как вы решили себе оборонять? Вы сподевались, что есть законы, там вы решите все правильно?
4: Спочатку, да. Спочатку была надея, что Максима все-таки все будет не по закону, потому что в Оголе, ну, и адвокаты сказали, что тут все зрозумело, что нема там никаких пропановок, чтобы сказать, что с оправдой это было до беда. А лишь мы ведаем, что по закону не отрымовывается. Да, тогда уже эту фразу, наверное, сказали, что иногда не до закону. Ну и что далее? Как бы, ну, а далее, как бы, когда уже доведались, что все, 7 годов мне дали, да, то есть как бы, уже просто сподевался. То есть, как бы, сидел я еще у СИЗА и разумел, что все, протестов больше нема. То есть, как бы, это рук спынили, там у всех зажали, и я сподевался, что просто на почтовости выпускать тех, кто удельничал. Ну, потому что от чего их тримать держи. То есть, люди все сдались. То есть, у всех зажали так, что запугали, добро. Ну, а лишь так не отрымалось. Выпустили только 5 годов. Ну, как взорвался, что я стал экстремистом. В Оголе, так само, это цікаво, это только потом доведался. То есть, я же лишил, что меня одразу затримали, как некого экстремиста, и БЧБшники отказали, да. А лишь как взорвался, что на меня вот этот статус экстремиста повесили только в июле 21 года. Когда я уже там отсидел в СИЗО 9 месяцев, только тогда там на Володарце мне повесили какой-то профулик. То есть вот, чему так? Ну, потому что Максима некто не хотел, как бы, это я для себя так отказал на пытание, да, моя версия, что некто пробил себе такой звучный репортаж, такое большое дело сделал, вот, но не хотел, чтобы этим интересовались там такие структуры, как КГБ или КУБО. Максима поэтому был такой приказ негласный, что, типа, пускай все тихо пройдет, ну, а потом, как бы, уже там, ну, потом повесили, да, и уже поехал в колонию.
3: То есть, как вы трапили там, ну, спочатку в СИЗА, после уже в колонии, были некие катования?
4: Я не могу указать, что некие катования были супроти меня, потому что я сидел, как у себя вольные злочинцы, как бы политичные, не политичные, то есть, как бы, да, такого ничего не было, пока не доехал до колонии. То есть, у СИЗА, как бы, я до себя особых относительно не отшивал. То есть, да, там, коли меня уже зарабили экстремистом в этом, коли я уже поехал в колонию, да, там, у колонии, там, до экстремиста уже там особливое относительно страшны, там каб бы асаблівыя там забароны для іх і гэтак далей.
3: Што было самым цяжкім вось пераносіць і што давала надзею?
4: Што давала надзею? Надзею давала тое, што увесь час мы верылі, што хутка, я верыў, што хутка ўсё гэта скончыцца, да, і тыя, хто казаў, што не, гэта надоўга, я проста каб бы не чуў, таму што каб бы у мяне было іншае,
3: другое.
4: Да, я увесь час быў ты аптыміст, і ўвогуле, наверное, толькі ў 23-м годзе, каб бы я быў не аптыміст, я разумеў, што гэта калі і будзе, то не хутка. Але ж я каб бы разумеў, што чы ўсяго да канца свайго тэрміна я не дасяжу, што выяўляць раней, але ж калі там у 21-м, 22-м годзе, у 24-м, 25-м, я лічу, што гэта должно здарыцца хутка, то ў 23-м каб бы я разумеў, што нет, хутка не будзе. Ось, ну самае цяжкае, што было? Не, ну самае цяжкае гэта разумець, што дома дзеці. У мяне заўсёды была сувязь, не было такога, што там мяне там
3: пазбаўлялі.
4: Да, пазбаўлялі, да, то есть каб там было толькі спачатку, што нікому з экстрэмістаў не давалі там спатканняў, то есть першае маё спатканне здарылася прыкладна праз год пасля, калі я прыехаў у калонію, таму што спачатку вогуле нікому не давалі, потым ужо пачалі даваць. Ну, але ж былі тэлефонныя званкі, да, то есть каб там пісьмо пісаць давалася, то есть я не ездзіў у ШИЗа там амаль, то есть быў, каб увогуле там было немала дзён увогуле, но спачатку гэтага не было супраць мяне. Ну, поэтому, ну, просто разуменне таго, што да, што там каб жонка адна, там дзеці ўжо без бацькі там растуць, да, і што я магу зрабіць, гэта ім патэлефанаць і 10 минут паразгаварваць з імі, то і то толькі если я дазванюся, і калі не будуць там рядом, калі они не будуць у школе, там гэта цяжка, да. Ну і першая сустрэча на спатканні, гэта да, такія заўсёды такія слёзы. Ну было добра, там 2 дні спаткання было, конечно, ты разумееш, што гэтага мала, і кожны раз, конечно, развітвацца, там раз у паўгады у мяне былі спаткання, прыкладна, каб кожны раз развітвацца, гэта да, цяжка.
3: Вось экстрэмісты, у вас таксама жоўтая бірка ж была,
4: да,
3: так? Конечно. Там былі абмежаванні, здаецца, і нават у пасылках, там у чым былі абмежаванні?
4: Угу. Абмежаванняў было шмат, але ж там у пасылках у мяне не было такіх абмежаванняў у пасылках. У пасылках абмежавання гэта калі там адміністрацыя калоніі вырашае, што на табе трэба неяк надавіць, магчыма, ты там размаўляеш, там громка там шмат пра палітыку размаўляеш, ты там не згаджаешся з тым, што яны робяць. То есть тады яны могуць табе наказаць тым, што яны пазбавяць цябе магчымасці атрымаць наступную пасылку ці атрымаць там спатканне, там кароткае ці доўгае. У мяне не было такого, але ж абмежаванняў было шмат. Я ўжо не успомню там усе абмежаванні. Ну, спачатку гэта было галоўнае абмежаванне, тое, што нам не давалі доўгатэрміновае спатканне. Гэта самае галоўнае было. Ну, гэта было ў ІХ-3 на візіте. Потым было там такое абмежаванне, што там, напрыклад, каб бы ніводныя экстрэмісты там не могуць вучыцца ў ПТУ пайсці, да? То есть, каб бы абавязкова ты павінен хадзіць там на промку, працаваць, а вучыцца нет. Гэта не для вас.
3: А мовы дазвалялі вам?
4: Да, мовы дазвалялі, это гэта потым, каб бы там ўжо ў 24-25 годзе пашлі абмежаванні на мовы. Потым што яшчэ там, напрыклад, да, то есть ты не можаш там пісаць сам сябрам, толькі родным ты можаш пісаць лісты. Я ўжо не памятаю, мы там неяк лішылі, там каб бы на той час было там 10 розных абмежаванняў, прыкладна, напрыклад, там усім можна там хадзіць у камп'ютарны клуб, там табе там нельга хадзіць у камп'ютарны клуб, да, там каб бы не давалі там відэазванкі. Увогуле там карыстацца там электроннай бібліятэкай там не давалі. Ну такія, яны не вельмі вялікія, але ж, ну, яны такія, каб бы калі ты адчуваеш, што ты іншы у дрэнным і табе гэтага горш становіцца, то каб бы для жыцця і там для здароўя, прыкладна так я скажу, што нічога слёга яны такога злачынства ўжо там не рабілі. Але ж калі, напрыклад, ты слишком чувствительная натура, то само гэта разуменне таго, што цябе там там і там і там абмяжоўваюць, гэта не вельмі прыемнае адчуванне. Я так мякка скажу.
3: Я розных прыязней запісвала. Да. Некаторыя мне казалі, што, напрыклад, як ты едзеш на калонію, то цябе начальнік там выклікае, кажа, калі ты хочаш сядзець нармальна без якіх там праблем, ты павінен там, груба кажучы, там не высоўвацца, а выконваць усе нашы там правілы і каб пра цябе там і не пісалі, там і не чулі. Тады кажуць, больш нармальна сядзелася. Калі хтосьці там патрабаваў нават нейкіх там выканання па законе чагосьці, то, канешне, тым стваралі умовы. І некаторыя казалі, што мы згаджаліся там, што разумелі, што ў нас там сем'і, што лепш спакойна адседзець, каб праблем там нейкіх не было. Вам прапаноўвалі такое таксама там?
4: Ну, лічна мне не прапаноўвалі, але ж я ўжо не помню, хто даводзіў гэта правіла. Магчыма, іншыя там актывісты, іншыя закеткі, якія там працуюць на адміністрацыі, да, то есть, ну, было зразумела, да, што ты там каб бы не трэба там размаўляць вельмі там гучна там па палітыку і так далі. Але ж я так не магу сказаць, што я там сябе там вельмі моцна абмяжоўваў, да, то есть мы разумелі, што там калі там у сябе знайдуць там нешта там, бо ты будзеш маляваць там бела-чырвона-белы флаг, то гэта ўсё, ты па там паедзеш у ШИЗа, і гэта будзе надоўга. Калі ты там дзе-небудзь там напішаш жыве Беларусь, там то таксама атрымаеш там гэта разумелі, каб ну, і гэтага не рабілі. Але ж, напрыклад, тое, што там паказваюць там па тэлебачанні на відэа. Мы глядзім і размаўляем аб гэтым, да, то есть калі пачалася вайна, мы глядзелі і размаўлялі там аб гэтым. Зразумела, што мы размаўлялі аб гэтым не так, што типа о, Расія там, каб крута, да, то есть мы типа што яны робяць, типа всё. Ну, у дрэнным сэнсе, да, ну мы аб гэтым паміж сабой размаўлялі, ну, мы разумелі там, прыкладна, там былі такія, з кім не трэба было аб гэтым размаўляць, таму што, ну, яны, магчыма, там падтрымліваюць там Расію, там аб гэтым. Кажа, аб чым з ім размаўляць там? Там з пеной у рта там даказваць яму, што ён не праў, каб, ну, навошта, да? Там гэта не трэба, да? Паміж самой мы размаўлялі, там ведалі збольш усе навіны. Па гэтаму я не магу казаць, што там было ўсё так, да. То есть, каб мы ведалі, што адміністрацыя не любіць, калі там аб кімсьці пішуць, а, напрыклад, каб вельмі такой очень знаменательны момент, калі там Максім Знака, там выйшла яго кніга, і ён паехаў там па КТ, там прасядзеў там больш за 3 гады там па КТ у выніку. То есть, каб просто потому, што яго лічнасць, скажам так, всплыла на паверхнасць. Ну, але ж у мяне быў такой выпадак, што мне таксама паклікаў адзін з начальнікаў адміністрацыі там і паказаў мне там дзесьці там на нейкім сайце, не помню якім, статью пра мяне. То есть, а тым, што там я сяджу там калоніі, што мяне там увогуле там пастаянна там катаюць у ШИЗа, што я не магу там патэлефанаваць дадому і так далі. То есть, гэта была глабальна неправда.
3: Гэта рэальна не было такога, да. Хтосьці напісаў?
4: Да, гэта хтосьці напісаў, але ж такога не было. То есть, я на той час, каб у ШИЗа быў адзін раз на трое сутак, каб усё. То есть, я заўсёды не прапусціў ніводнага званка, то есть, ніякага ціску на мяне не было. Я потом, ну, просто каб сядзеў, як усе нармальныя хлопцы, да, то есть, каб усе звычайныя хлопцы.
3: А так, а там быў гэты артыкул, вам сказалі?
4: Мне паказаў начальнік, да, гэта артыкул, да, то есть, я прачытаў, і я даже кажу, ну, гору, то есть, да.
3: Хтось журналістаў узяў вось такую неправерную
4: да, да, да, інфармацію. Да, да, да, да. Я не ведаў, адкуль гэта, мне здаецца, гэта было лета 23-го года. Вось, ну, я кажу, што, гору, я не згодзен з гэтым. Гэта ж хлусня, кажу, гору, давайце напішам аправерджэнне. Я говорю, я згоден написать, потому что говорю, я супраць хлусту такого. Ну, как бы, и все, ничего не было. То есть, он как бы выслухал меня. Может, Максим, он поглядел, что я нормально драковал. А бы на это выпадок. Ну, и ничего мне не зробили. Бренно.
3: Вам пропоновали писать так званую помиловку, но помилование? Вы ни разу вы не писали?
4: Нет, то есть, ни разу.
3: Не... А чекали вы, что вы выйдете?
4: Нет, я чекал, что хутка выйду. То есть, например, когда у 24-м годе, об чем как бы мало кажут, да, то есть, когда никаких еще размов про то, что там как бы, будет там некие там торговля людьми, да. Да, яшчэ не было, то есть тады выпускалі там не вельмі шмат, там падаецца там па 30 чалавек там раз у там 2 тыдні, мне здаецца, выпускалі. Вось. Але ж выпускалі, да, толькі тых, каму прыехалі, хто згадзіўся напісаць прашэнне аб памілаванні, да? То есть ко мне ніхто не прыязджаў ні разу. Ну, але ж, ну, моя пазіцыя была такая, ну, тут момант, што трэба прызнаць віну, то есть каб я быў не згоден. Я быў бы магчыма згоден, каб напісаць, калі была б нейкая гарантыя, што каб мне выпусцілі, да? То есть каб а так просто прызнаць і спадзявацца, што табе выпусцяць, ну, гэта неяк было так супраць маіх маральных правіл. То есть, да, то есть я разумею, што гэта магчымасць выйсці. Я ж бумага, да, ўсё сцерпіць. Гэта ж будзе вядома, што я напісаў там, ну, пад ціскам, то есть, каб я сяжу, каб у мяне іншага магчымасці няма. Да, калі там ўжо так атрымалася, што ўсе, хто пішуць, усе выходзяць, ну, то ў другой палове там у осені і там у зімку 24-го года гэта было іменна так, што ўсе, каму прыехалі і хто напісаў прашэнне памілавання, у нас была такая інфармацыя, і ўсіх выпускаюць. То тады, каб да, у гэтым выпадку ёсць нейкая гарантыя, каб я б, магчыма, каб згоден напісаць. Але ж ніхто не прыязджаў, ні ў 23, ні ў 24, ні ў 25, ні ў 26 годзе. Просто было так от. Нават не толькі не прасілі напісаць прашэнне памілавання, просто паразмаўляць, каб ніхто не прыязджаў. То есть, каб паэтому, ну, я быў такі не адзін, такіх было шмат чалавек.
3: Як вы даведаліся, што вас вызваляюць? Вам адразу сказалі, таму што я запісала шмат такі, што кажуць, нічога не казалі, то бок збірайся з рэчамі, куды, што. Вы ведалі, што вас ўжо выпускаюць?
4: Не, мы ведалі, што будуць выпускаць, але ж было шмат людзей, каму накануне прыезжалі там гэты, не ведаю адкуль, куды там сотрудники МВД. Ось, с ім размаўлялі, і было такая думка, што хутчэй усяго выпусцяць ты, з кім размаўлялі. Ось, а ты, з кім не размаўлялі, і хутчэй усяго яны пакуль будуць сядзець. Па гэтаму я быў ўжо той момант, калі ўсё, ўжо больш ні да кого не прыезжаюць, ўжо там прыезжалі да ўсіх, каму хацелі, да тых прыехалі. Ну, ўсё, я сядзеў, то есть я быў там у той час, спачатку пайшоў на працу, з працы пайшоў у медчасць. З медчасці мяне выклікалі ў атрад, бы я не разумеў увогуле таго, што мяне выклікаюць. У мяне была там думка, што мяне там у другі атрад магчыма перавядуць. Вось, але каб я ішоў, дакладна не ведаю. Ну і там ужо калі там сустрэў працоўніка калоніі там па дарозе, ён там кажа, там кожны раз, калі расказваю, я не б'ю вагу, я там голас прарываецца, таму што хвалююся, як зноў перажываю. Ну, ён кажа, там всё, там ідзеш зараз у атрад, збіраеш самае неабходнае, вось, і кабы, тады я ўжо зразумеў, да. І ён мне спытаў там: "Ну, разумееш, што зараз?" Ну, да, разумею. То есть гэта было вельмі-вельмі нечакана для мяне. То есть кабы і ўвогуле, калі я потом сабраў вешы, прыйшоў туды, куды дзе нас там дасматрывалі, там быў толькі я і яшчэ адзін чалавек. У той час я ўжо быў не ў Відзьбі, я на той час ўжо быў у Магілёве. Мене вызвалялі з Магілёва. Я не разумеў, то чаму тут толькі два? Чаму толькі я і ён? Ну, чакай, ну такі сядзім, магчыма, зараз яшчэ каго-небудзь прыведуць. Усё сядзім, нікаго няма. То есть вот гэта было не зразумела. Ну, наступны дзень мы ўжо зразумелі, што нас вывозяць, павязку на глаза навязалі такую, везлі да Мінску. Ну, а ўжо з Мінску на граніцу мы ўжо ехалі нармальна, там ўжо без наручнікаў і кабы, ну, ўжо там нармальна ехалі.
3: Ці хацелі вы з'язджаць з Беларусі і вось як гэта прынялі, ўсё ж такі ў вас сям'я, дзеці?
4: Гэта такі спорны момант, што спачатку кажацца, што лепш застацца. Ну, таму што там і сябры, там і ўвогуле, да, там. І наскольки нам было вядома, што тыя людзі, якія там выйшлі, асвабадзіліся там па памілаванню ці не па памілаванню, і там сядзяць, і там і нічым не цікавяцца, а проста там праца, дом, праца. То есть, ну, іх амаль не трогаюць. Яны там ходзяць там то раз, там у два, у тры, там у чатыры тыдні там адмячаюцца там у міліцыі. Іх там асабліва там ніхто не чапае. То есть, мы первыя там 2-3 месяцы к ним могуць прыходзіць там правіраць іх дома. Ну, потым кабы амаль не прыходзяць. То есть, кабы, ну, жывуць сапраўдным жыццём. То есть, кабы, так як я не тэрарыст, а толькі экстрэміст, то есть, мне там ніякіх там забаронаў, акрамя выезда там з краіны, хутчэй усяго б не было. То есть, я разумею, што да. Але ж мы разумеем, што калі нешта здарыцца ў краіне, так зноў такое, то могуць увогуле прыйсці да табе і проста без усякіх прычын кабы забраць зноў. І вот, напрыклад, як я даведу такіх патрого хлопца, які са мной сидзеў у ІКТ, такой Нікіта Дранец. Вось, гэта быў такі проста хлопец, якому нічога не было цікава увогуле, там, не ў сэнсе палітыкі, там. Яму было цікава пасмотрець якое-небудзь аніме, як яго паказуюць па тэлебачанні, да? Яму было цікава чытаць кнігі і маляваць.
5: Гэта ён трапіў за кран.
4: Ён кабы состаяў не ў якім шаце, яго вылічылі ў итоге анархістам, каб далі ім 5 гадоў, хаця увогуле нармальным анархістам там давалі там па 15, то есть кабы, вось, кабы. І толькі даведаўся аб тым, што яму накінулі яшчэ 411. 411 гэта за тое, што ты з ГОСТам, да.
5: Падпарадкоўваешся адміністрацыя.
4: Да. Я яго ведаю, то есть гэта не пра яго, то есть ён рабіў усёды ўсё, што трэба рабіць. То есть не магло быць такое, што ён кабы там, ну, яго перавялі ў іншую калонію, як і мяне ўзвідзі. Вось, немагчыма такое, што щоб ён змяніўся, щоб ён там перастаў маляваць, там пачаў там весці нейкія палітычныя размовы, там не падпарадкоўвацца там правілам і так далі. Проста яны так вырашылі. Яны вырашылі, што яму трэба накінуцца яшчэ год. А навошта тады жыць у такой краіне, калі хтось вырашыць, што табе трэба зараз пасадзіць сябе зноў, ну як ты са мной. Адбывалася так ж таксама. Проста нехта рашыў, што трэба яго закрыць. Там закрою яго, там адсядзіць і ты гэтак. А мне добра там кабы справу такую зрабіў. І, канешне, калі вот гэта вот разуменне прыходзіць, скажу так, адрызляючы взгляд. Ты разумееш, да, добра, што ўсё ж такі вывезлі. Дрэнна, што без пашпарта, да.
5: У вас ужо дакументы ж ёсць?
4: Ну, да, не, зараз дакументаў няма. Гэта, да, гэта не хутка робіцца. Увогуле ў Літве гэта робіцца значна хутчэй, чым у Польшы, наскольки я ведаю. Але ж гэта там не 2-3 дзён. Там, ну, да паўгады гэта можа, як я бачу па хлопцам, то есть не ўсе тыя, хто, напрыклад, выйшлі ў снежні, яшчэ атрымалі кабы вот этот дакумент.
3: То бок вам яшчэ дапамагаюць, вы ж не можаце не працаваць пакуль.
4: Ну, да. Нават мы цікавіліся, можам ли ці мы там пайці на нейкую падпрацоўку, да. Ну, нам кажуць: "Да, вы можаце пайці, але гэта на ваш там страх, таму што калі там будзе там нейкая там праверка і вызначыцца, што вы працуеце нелегальна, то гэта потым магчыма будзе, скажам так, прычынай, каб супраць вас з'явіць нейкую там нават адміністрацыйную справу, і гэта дрэнна скажацца на вашым далейшым прыбыванні здесь". Да, там нам добра памаглі зараз спачатку, каб на першы месяц там жыллём, то есть далі грошы, хапае на ежу, там далі вопратку, ну і медыцына, то есть амаль уся. Я не ведаю, наколькі уся, але ж там зубы робяць і абследаванне зрабілі, мне па абследаванні нічога рабіць не надо. Калі б трэба было там якая-небудзь дарагая там аперацыя, магчыма, я бы сутыкнуўся з нейкімі абмежаваннямі, але пакуль што ўсё добра. Ну, то есть пакуль я проста чакаю дакументы, што далі рабіць, каб невядома.
3: Дзякуй вялікі.
2: А вы праслухалі публіцыстычную перадачу "Мы бачым". З вамі была Таццяна Смоткіна. А гостем праграмы быў былы палітвязень Кірыл Казей. Дзякую ўсім за ўвагу і да сустрэчы на вольных хвалях беларускага радыё "Рацыя".
1: "Мы бачым" — публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё "Рацыя".
0: Радыё "Рацыя". Мы разум.

0: лиш одна. Знаєш усе. Я кохав все життя. Тільки тебе. Тільки тебе.
1: Радіо «Рація». Сім'ятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: Я так само чергу витиму зараз за краном. Були політв'язник, створальник банок бутилок Андрій Жук разом з партнерами запустив у Варшаві нову Бьорську пляцовку. Завтра 30 червня там відкривається літня тераса. Про івент у Варшаві, комунікацію з поляками та планами на життя Андрій Жук розповів Марині Савіцькій.
4: 3 червня відбудеться мероприємство тут у вас. Що це буде?
5: Це буде офіційне відкриття літньої тераси, на якій ми попросили виступити мерію. Будет концерт джазовый вместе с саксофонистом. Вход свободный. Она будет петь на улице. Здесь такой тихий дворик. Думаю, что будет прикольный звук звучать. Поэтому посмотрим.
4: Что планируется ладить тягом усяго лета, именно на этой пляцовке?
5: Через 2 недели стартует чемпионат мира по футболу. Мы очень хотим вести здесь трансляции из Америки. По четвергам мы очень хотим попробовать поработать с устрицами. Может быть, будут живые выступления каких-то белорусских, польских музыкантов. И пятница вечер, суббота днем, выступление диджеев.
4: Те могут музыки до вас звертаться со своими пропоновыми некими?
5: Да. Слушайте, мы сейчас ведем переговоры с Андреем Бондом. Он возьмет там под свое руководство расписание артистов. 100% можно писать, будем разговаривать. Мы открыты для диалога.
4: Несколько месяцев уже эта пляцовка Брио працует тут у вас. Что можно сказать за этот час? Насколько она запотребована сярод беларусаў?
5: Ідут беларусы, ідут очень много туристов, это туристическая улица. Мы готовим утром завтраки, потом вечерняя посадка, коктейли, вино, закуски, поэтому беларусам нравится, украинцам нравится, полякам нравится.
4: Час от часу беларусы тут так само открываюць розныя свае плясоўкі, пабы, бары і так далее. Але праз час яны закрываюцца. Ці знайшлі вы адказ для сябе на пытанне, якім чынам працаваць, што рабіць непасрэдна для таго, каб плясоўка працягвала сваё жыццё?
5: Ресторанный бизнес сам по себе тяжелый. Плюс мы приехали в эту страну, мы все-таки мигранты. Нам вдвойне тяжелее запустить какой-то проект. Единственное, большой совет я могу дать, это пахать, пахать, еще раз пахать, доказывать, что мы можем готовить какой-то продукт. Нужно удивлять людей, работать с сервисом, работать с качественным продуктом. И должно все получиться. Но нужно много работать, пользоваться инструментами. Google, Instagram, Facebook, реклама.
4: Что со страу? Что с ежа корыстается наибольшим попытом у вас тут?
5: Завтраки очень популярны в Польше. И поляки, и туристы, и вообще

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Лукашэнка пагражае Арменіі. Кажа, што грамадзянам краіны трэба быць вельмі акуратнымі, каб не паўтарылася тое, што здарылася ва ўкраіне.
2: Лукашэнку, як блізкаму сябру Пуціна, таксама не падабаецца, што краіна абірае еўрапейскі шлях і што парламенцкія выбары, якія пройдуць на бліжэйшых выхадных, гэта толькі пацвердзяць. У гэтым перакананыя аналітыкі.
1: Пра тое, як да пагроз Лукашэнкі і Пуціна ставяцца ў Арменіі, як краіна рыхтуецца да выбараў і ці сапраўды Расія для яе больш не папулярны саюзнік, нам расказаў армянскі палітолог Арэх Качынян.
3: Я вам честно скажу, в Армении эти годы воспринимаются следующим образом, что вот президент Беларуси сейчас работает на двух работах. Одна – это президент Беларуси, вторая – неофициальный пресс-секретарь президента России. Потому что эти угрозы не воспринимаются от имени Беларуси, эти угрозы воспринимаются от имени России. И воспринимается следующим образом, что вот есть вещи, которые Россия не хочет, не желает говорить Армении своим лицом, первым лицом, скажем так, и говорит это через президента Белоруссии.
4: То, что исходит из уст Лукашенко и Путина, да, это угрозы судьбой Украины. Что будет то же самое, как в Украине, если Армения свернет на европейский курс. Действительно ли вот это чувствительный для армян вопрос? Вопрос войны сейчас, в данный момент?
3: Ну, первое, у Армении нет общей границы с Россией. Это важный элемент. И второе, я бы сказал, что вот та риторика, которую вы слышите последние несколько дней, она все-таки больше связана именно с выборами и с желанием России повлиять на результаты этих выборов. То есть есть определенный накал такой страстей, такая громкие речи, скажем так, основной целью которых является повлиять на то, как люди будут голосовать 7 июня. До самых последних пор Россия этого не делала, потому что ее местные прокси делали за нее, скажем так. То есть вот все те заявления, которые вы сейчас слышите из уст российских властных структур, все то же самое мы слышали последние несколько дней от российских прокси в Армении. Но последний социальный опрос показал, что Пашинян набирает где-то 65% голосов. Это катастрофический сценарий, скажем так, для России. Поэтому что сейчас происходит? Россия просто повысила ставки. Она сама начала принимать участие в выборах в Армении. И вот все эти заявления про Украину, все эти действия, которые вы видите, вот эти торговые войны против Армении, да, коньяк, вино, минеральная вода, фрукты, овощи, зелень, это все, что было запрещено. На мой взгляд, это все связано с выборами. Это попытка повлиять на то, как люди будут голосовать, на то, чтобы они голосовали не за Пашиняна, а против него и за пророссийские силы. Возымеет ли это эффект? Я думаю, навряд ли. Во-первых, до сих пор во всех местах, где такие торговые войны имелись, в общем-то, они имели обратный эффект, это первое. И второе, по-моему, они начали очень поздно, и обычный обыватель просто не успеет ощутить разницу, скажем так, их действий.
4: Господин Арек, а насколько вообще сейчас проевропейские настроения в Армении? Насколько вот за последних 2 года, с тех пор, когда мы с вами разговаривали, да, изменился все-таки курс в сторону евроинтеграции?
3: Ну, я могу вам уже просто в цифрах на этот вопрос, потому что есть социальный опрос на эту тему. Примерно 70% населения Армении за курс европейской интеграции в нашей стране. Наряду с этим, конечно, есть, значит, большие проблемы. Это зависимости Армении экономического характера, значит, энергетического характера от России. И вот работать над этими как раз-таки и предстоит. Позиция России состоит в том, чтобы не дать, скажем так, этой домашней работе состояться и попытаться заставить Армению выбрать как можно раньше, желательно сейчас. Позиция же Армении, насколько это возможно, чтобы выбирать пришлось как можно позднее. В этом состоит позиция Армении, чтобы иметь возможность, иметь время работать над, скажем так, своим домашним заданием, над интеграцией энергетической системы, экономики, над тем, чтобы армянские продукты были на одном уровне с европейскими стандартами. Для всего этого нужно время. И как раз именно поэтому я считаю, что правительство Армении сейчас заявляет о том, что оно не собирается выходить из ЕС, оно продолжает свою деятельность, свою работу и привержено, скажем так, принципам и нормам Евразийского экономического союза.
4: На ваш взгляд, насколько долго вот может быть вот это пребывание в ЕАЭС, да, вот как может выглядеть процесс выхода из ЕАЭС, и это будет связано исключительно со вступлением уже с какими-то договорами с европейцами, да?
3: На этот вопрос ответить, к сожалению, не смогу, потому что в Армении сейчас нет таких обсуждений.
4: Как вам кажется, вот пребывание в ЕАЭС, оно будет сопровождаться какими-то палками в колеса со стороны Путина и союзников?
3: Конечно, такой сценарий не исключаю. Я не думаю, что это будет тот же темп и тот же накал, который мы видим сейчас. Я считаю, что вот сразу же после выборов, 8 июня, мы с вами увидим некоторую разрядку ситуации.
4: И как она может выглядеть?
3: Если вы внимательно посмотрите, то все ограничения, которые до этого момента Россия ввела, имеют фитосанитарный характер. То есть нет ни одного продукта или ни одного случая, когда Россия бы ввела торговые войны или по политическим решениям какие-то ограничения. Все они имеют фитосанитарный характер. Над каждым, скажем так, кейсом сейчас работают соответственные структуры Армении и России вместе. И, на мой взгляд, уже к 8-9 июня во всех этих случаях просто будет составлен протокол, что все фитосанитарные нормы находятся на удовлетворительном уровне, и эксперт откроется снова.
4: Я поняла. А если мы, например, представим такой сценарий пессимистический, что Россия отключает газ Армении, какие выходы, например, есть?
3: Сценария, чтобы Россия отключила газ Армении. Просто нет такого сценария. Сейчас даже вот самый такой катастрофический сценарий на то, что Россия деанонсирует договор с Арменией о особых ценах на газ. То есть там пересмотру подлежит цена на газ, а не сам, скажем так, фактор подачи газа. Нет такого сценария, и разговаривать-то, в общем-то, не о чем.
4: Как вообще в Армении относятся и граждане, так и политикум к тому, что Армения превратилась в арену такого геополитического соперничества России и Запада? Насколько это ожидаемо? И все-таки кто выиграет?
3: В принципе, это было ожидаемо. Относятся к этому в основном негативно, потому что считается, что ни в одной стране, где такое происходило, именно эта страна сама по себе не выиграла от этого, а только потеряла. И, в общем-то, все бы хотели, чтобы вот такого геополитического характера выборы в Армении не носили. Насчет того, кто все-таки победит, то сейчас последний соцопрос, который был 3 дня назад, показывает, что у партии Пашиняна есть все возможности собрать не простое, а именно конституциональное большинство, что означает 65 где-то процентов голосов.
4: А вот этот вот еще момент, который касается статьи Reuters, что Россия якобы собиралась ввозить армян из-за границы. Да?
3: Такая возможность есть, я ее не исключаю, что Россия это будет делать в ближайшие несколько дней. Теоретически это совершенно реализуемый проект. На это нужно примерно 50 миллионов долларов по нашим подсчетам. То есть я вообще не исключаю, что такое попытается сделать Россия.
4: Но это не повлияет особо на результаты.
3: Это повлияет, но с этими цифрами это повлияет на то, что просто у их ставленников будет больше голосов в парламенте, и может повлиять на то, что Пашиняна и получится собрать конституциональное большинство. Но все равно правительство будет формировать он. Аж в таком случае.
1: Гэта быў армянскі палітолог Арэх Качынян, які расказаў пра настроі ў армянскім грамадстве перад выбарамі і пра рэакцыю на пагрозы Лукашэнкі і Пуціна.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Якой будзе Беларусь праз развіццё штучнага інтэлекта?
5: Без пілотаў, да, без машыністаў, паезда, автобусы, і другой абшчэсны транспарт будзе ездзіць.
2: Права на аборт, дзе праходзіць мяжа паміж абаронай плода і правамі жанчыны.
6: Так вот, доступ к безопасному аборту – это тоже часть стандарта права на жизнь.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: Згодна з аналітычнымі прагнозамі МВФ на 2030 год, масавае ўкараненне штучнага інтэлекту можа прывесці да істотнага росту глабальнага валавага ўнутранага прадукту. Аднак пры гэтым справакуе маштабны раскол свету і ўзмацненне няроўнасці як паміж краінамі, так і ўнутры іх.
2: Аналітыкі сцвярджаюць, што праз штучны інтэлект у развітых краінах скараціцца 60% працоўных месцаў. І, як гэта звычайна бывае, у выйгрышы будуць тэхналагічныя карпарацыі, у пройгрышы звычайныя людзі.
1: А якое месца ў гэтым сцэнарыі могуць займаць беларусы і Беларусь? У эфіры Еўрарадыё гэтую тэму абмеркавалі наша журналістка Марыся Вайтовіч і эканамістка Анастасія Лузгіна.
3: МВФ прагназуе, што штучны інтэлект узмоцніць глабальную няроўнасць. Для Беларусі, дзе IT-сектар пераважае не найлепшыя часы за рэлакацыя. Гэта прысуд ці шанец на лічбавы скачок?
4: Ну, в любом случае, Беларусь, она как бы тоже, да, она не исключена из этого процесса, да, и того же внедрения искусственного интеллекта, и это будет происходить, безусловно, и происходит уже, становится популярным. И здесь вопрос, что это не то, чтобы войдет Беларусь или не войдет в этот процесс, она, как я уже сказала, уже вошла, и просто надо понимать, что есть определенные положительные моменты этого и отрицательные, естественно, моменты, определенные вызовы. То есть что говорит МВФ? МВФ, специалисты МВФ, они там провели, да, действительно, моделирование разных сценариев развития внедрения искусственного интеллекта, причем это не то чтобы сценарий на много лет, абсолютно нет. То есть там они спрогнозировали до 30-го года, но 30-й год уже не так далеко, да. И с одной стороны, выглядит все неплохо в плане того, что это подстегивает экономический рост, да, внедрение искусственного интеллекта. Потому что, вот, допустим, всякие рутинные процессы, они могут быть автоматизированы, происходить там без непосредственного контроля, да, жесткого со стороны человека. Вот. Но при этом, безусловно, существует ряд не то что отрицательных моментов, а именно вот вызовов для, прежде всего, рынка труда. То есть для развитых стран, где IT-технологии хорошо развиты, ну и, соответственно, искусственный интеллект активно внедряется, то последствия могут на себя ощутить 60% всех, ну, как бы профессий, да, которые существуют на рынке. Причем, то есть как для одних части профессий, это позволит еще улучшить, повысить производительность человека, ну и, соответственно, и возможность повысить его заработок. Те люди, которые, например, заняты физическим каким-то трудом и в меньшей степени знакомы с искусственным интеллектом, они могут пострадать в большей степени, то есть, наоборот, этот разрыв вот в зарплатах, он, наоборот, может увеличиться. И это проблема, ну, не только для развитых стран, но и для развивающихся стран. Да, где-то там вот МВФ говорит, что в развитых странах такими процессами могут быть затронуты 60% всех профессий, а в развивающихся 40%. Да, но Беларусь это, ну, там может быть где-то посерединке. Но в любом случае это очень большие показатели, даже 40%. И с учетом того, что прогноз относительно краткосрочный, да,

0: надо понимать, это кажется, да, что вроде бы, ну, как это меня может коснуться, но на самом деле, безусловно, компании сами тоже думают об эффективности, и более того, если конкуренты, например, не начинают внедрять искусственный интеллект, то и там компании, например, в которой вы работаете, они тоже, соответственно, будут над этим задумываться. Вот, поэтому, безусловно, вот такие вызовы есть. Ну и сам ВВФ, он призывает, да, страны, чтобы разрабатывать, как бы более активно, больше внимания уделили вот этим рискам, ну, соответственно, разрабатывали какие-то меры, политики, ну, например, по повышению квалификации людей, чтобы люди спокойно вошли в этот мир, да, искусственного интеллекта, и вот не возникла проблема роста неравенства. Более того, ну, можно сказать, ну, давайте, не надо нам этот искусственный интеллект, не будем мы будем его ограничивать, да, то есть не будем использовать. Но дело в том, что тогда тоже плохо, потому что в этом случае, если мы не используем, а используем другие государства, то опять-таки скорость развития наша, она будет намного ниже экономического, нежели в других странах.
1: А чи не отрывается так, что праз некалькі гадоў мы апынемся ў сітуацыі лічбавага каланіялізму, калі тэхналогіі будуць належаць прагрэсіўным Захаду і Кітаю, а мы станем таннымі спажыўцамі іх алгарытмаў. Працягвае Анастасія Лузгіна.
0: Ну, тут уже, конечно, сложно сказаць, как там будут развиваться конкретная ситуация, но риск того, что больше прибыли, так скажем, да, возможности получат именно не то, что страны, но прежде всего компании с крупным капиталом и высокотехнологичные компании, но это объективно, да, то есть такие риски есть. Вот. И исходя из этого, ну, можно, по сути, тоже можно предпринимать какие-то меры, чтобы не было, допустим, абсолютной гегемонии, допустим, тех же платформ, ограничивать, как бы, их, возможно, монополию в какой-то степени. И если мы там посмотрим, даже сейчас мы не говорим про искусственный интеллект, а посмотрим там на европейский рынок, тоже есть определенные ограничения работы крупных вот таких цифровых гигантов, там, типа Амазона там, или других, да, вот таких крупных даже не финтехов, а бигтехов, mm-hmm. вот на европейском рынке, для того, чтобы они не создавали такую неравную конкуренцию. То есть, по сути, безусловно, мы от этого никуда не идем, то есть мы будем все равно пользоваться там и технологиями, сейчас пользуемся там, и то, что предлагает Google какой-нибудь, да, там, или другие вот крупные, да, вот эти вот бигтехи, вот. Но опять-таки вопрос, в каких рамках они работают. То есть с учетом этого разрабатывается и цифровое законодательство регулирования таких площадок. Но опять-таки запрещать — это тоже, на мой взгляд, неверно, потому что такого рода технологии, в том числе и искусственный интеллект, они, безусловно, повышают производительность. Повышают производительность работы не только компании, а в целом экономики. И здесь очень важная, но это уже другая, как бы, тема для разговора, то есть говорят вот экономика знаний. То есть очень важно в этом случае, безусловно, вот готовить, да, людей, не только людей там, в университете, которые учатся, либо в школах, да, молодых специалистов. Но в целом, к сожалению, либо к счастью, на сегодняшний день мы вынуждены учиться всю нашу жизнь. Вот. И даже если мы посмотрим на тот же Евросоюз, есть программы, которые цели, например, там по одна из целей там это, чтобы работающие люди в трудоспособном возрасте, не менее там 60% людей в трудоспособном возрасте ежегодно проходило курсы повышения квалификации, то есть по всем, да, вот в целом, по стране, допустим. И это такие сложные достаточно вопросы, потому что, безусловно, люди сейчас работают дольше, да, то есть имеется в виду, выходят на пенсию тоже в более таком старшем возрасте, и люди в старшем возрасте, да, которые еще трудоспособны, они тоже как бы вынуждены идти, даже не хотят, они вынуждены повышать свои знания, и это надо, на мой взгляд, ну, как бы, чтобы это, на это была направлена государственная политика, потому что не всегда, естественно, там та же компания, ну, видит все процессы, которые происходят там на макроуровне. А это очень важный момент, чтобы не только молодые специалисты набирались опыта, но и чтобы люди уже с опытом, вроде бы уже состоявшиеся опытные специалисты, они тоже проходили вот курсы даже вот по использованию того же искусственного интеллекта, чтобы быть конкурентоспособны на рынке труда, который там сформируется через 1 или 2 или 3 года.
2: Угу. Ну, у мне еще питание, как уже скончить эту тему на сегодня, угу. Так? Какие профессии в Беларуси опынутся под ударом у первую чергу? Вот, ну, мы уже поразмовляли, что треба учиться, треба там... Нават перавучвацца, бо людзі, шмат хто з беларусаў думаў, што дзяржаўны заказ абароніць іх ад аўтаматызацыі, так? А цяпер мы бачым, што свет вельмі змяніўся.
0: Ну вот, как ни странно, тут сейчас тоже такая бывает, есть бытует полемика, что вот скоро там все автоматизируется, и даже ну, часть айтишников даже перестанет быть нужна. Вот, но при этом останутся нужны люди, которые там обладают навыками физического труда в какой-то области. Но на самом деле вот с использованием, приходом искусственного интеллекта, я не могу сказать, что это там произойдет через 3-4 года, но может лет через 10, когда действительно могут появиться и роботы, которые будут выполнять вот эту вот тяжелую физическую работу, либо рутинный просто труд. И вот в этом случае люди, которые заняты в рутинных профессиях, там менее квалифицированных, они как раз могут остаться без работы, да, то есть для них это будет больше проблемой, чем для остальных. Ну, по сути, даже без искусственного интеллекта мы постепенно наблюдаем эти тренды, что, например, те же продавцы, да, сейчас уже в меньшей степени нужны. Сейчас уже говорят о том, что тоже транспорт публичный, общественный тоже должен постепенно будет там как-то внедряться. Ну, я не говорю про Беларусь, но в целом, да, вот такой тренд идет по стран, в некоторых странах уже пробуют, что там без пилотов, да, без машинистов, там поезда, там автобусы, ну и другой общественный транспорт будет ездить. Поэтому вот эти вот такие именно профессии рутинного характера будут, скорее всего, вот автоматизированы. И на самом деле, как я уже сказала, эти процессы происходили, но с приходом искусственного интеллекта они могут просто ускориться еще.
2: Дякую велике вам. Я нагадаю, что у нас сегодня в гостях была экономистка Анастасия Лузгина, а у студии працевала Марыся Вайтовіч. Заставайтесь на Еврорадио.
0: Всего доброго.
1: Далей у праграме «Еўразум».
3: Права на аборт, дзе праходзіць мяжа паміж абаронай плода і правамі жанчыны.
4: Так вот, доступ к безопасному аборту – это тоже часть стандарта права на жизнь.
1: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Музыка Ліэм Галагер стаў афіцыйным амбасадарам манчэстарскай дабрачыннай арганізацыі Brighter Sound, якая ўжо 25 гадоў падтрымлівае маладых музыкаў і спецыялістаў музычнай індустрыі. Разам з арганізацыяй фронтмен Oasis запусціў дабрачынны розыгрыш рэдкіх красовак Adidas, створаных у межах яго супрацоўніцтва з брэндам. Мадэль была выпушчаная мінулым летам падчас тура Oasis і імгненна была распрададзеная. У розыгрышы ўдзельнічаюць 135 пар красовак, у тым ліку эксклюзіўная японская версія. А ўсе сродкі з продажаў будуць накіраваныя на падтрымку праграм Brighter Sound, якія штогод дапамагаюць больш як 1000 маладым артыстаў развіваць кар'еру ў музыцы. Брытанская спявачка Чарлі XCX выпусціць новы альбом Music Fashion Film 24 ліпеня. У сацыяльных сетках артыстка апублікавала вокладку пласцінкі. Гэта чорна-белая фатаграфія, на якой зняты Джон Кейл, Марк Джейкобс і Мартін Скарсезе. На пласцінцы будзе 11 трэкаў агульнай працягласцю 30 хвілін і 5 секунд. Альбом ужо даступны для папярэдняй замовы. Раней стала вядома, што новы альбом Чарлі XCX будзе вытрыманы ў рок-стылістыцы. Цытата. «Танцпляцоўкі мёртвыя, таму цяпер мы робім рок-музыку», распавяла спявачка ў інтэрв'ю «Вог». Верагодна, Клінт Іствуд завершыў кар'еру пасля больш чым 60 годзяў працы ў кіно. На гэта намекнуў яго сын, музыка Кайл Іствуд, падчас канцэрта ў Амінс. Цытата. «У мяне шмат прыемных успамінаў пра працу з ім. Цяпер ён на пенсіі, бо яму 95 гадоў. Але мне вельмі пашанцавала, што я паспеў папрацаваць з ім над некалькімі фільмамі. Гэта быў выдатны досвед», сказаў ён. Сам жа Клінт Іствуд афіцыйна пра завершэнне кар'еры не абвяшчаў. Яго апошні фільм у якасці рэжысёра, ён называецца «Юрор нумар 2», выйшаў у 2024 годзе і атрымаў высокія ацэнкі крытыкаў і гледачоў. На агрэгатары Rotten Tomatoes карціна набрала 93% станоўчых рэцэнзій ад крытыкаў і 90% ад аўдыторыі. Так што паглядзім, ці сапраўды 95-гадовы Клінт Іствуд выходзіць на пенсію. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Паводле Белстату, у апошнія гады ў Беларусі робіцца ад 14 тысяч да 16 тысяч абортаў. Летась на тысячу жанчын прыходзілася 6,8 перарыванняў цяжарнасці. 4 тысячы жанчын, хваляцца ў Мінздароўя, ад гэтага кроку ўдалося адгаварыць.
0: Так, у Беларусі пакуль дазволены аборты. Аднак дзяржава ў выглядзе псіхолагаў і бацюшак на перадабортным кансультаванні ўгаворвае жанчын нараджаць.
1: То бок, вось такім, падавалася б, бяскрыўдным чынам дзяржава ўмешваецца ў асабістае жыццё жанчыны. Але дзе праходзіць мяжа паміж абаронай плода і правамі жанчыны? І чаму дзяржава мусіць падтрымліваць жанчыну, і калі яна хоча нараджаць, і калі не хоча?
0: Гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Беларусь без Лукашэнкі» абмеркавалі блогер Александр Кныровіч і юрыстка-міжнародніца Кацярына Дзейкала.
2: Ізноў даведка, аборты цалкам забаронены ў 24 краінах света, там жывуць каля 90 мільёнаў жанчын рэпрадуктыўнага ўзросту. Пры гэтым забарона, што вельмі важна, яна не павышае нараджальнасць, гэта ілюзія, не ведаю, Качанавай ці некага, што калі мы забаронім цалкам аборты, то ў нас адразу жанчыны пачнуць нараджаць, не пачнуць нараджаць. Штогод аборты забіваюць 70 тысяч жанчын па ўсім свеце. І ў Беларусі аборты дазволены толькі да 12-го тыдня, але ціск на забарону, ён узмацняецца. Мы бачым, як гэта ідзе ў прапагандзе кожны дзень абмеркавання. І дакладны кейс не з Беларусі, але з Польшы, дзе забаронены аборты, амаль забаронены аборты. Гэта Ізабела Шафнаур, полька, 21 год. Яна памерла ад сепсісу. Дактары ведалі, што яна памірае, але чакалі, пакуль памрэ плод, таму што закон не дазваляе дзейнічаць раней. Гэта прамы вынік забароны абортаў. І вось дзе юрыдычна заканчваецца умяшанне дзяржавы і пачынаецца права жанчыны на жыццё.
3: Права на жызнь женщина, как и любой человек, имеет от рождения до смерти, и оно нигде не заканчивается, чтобы где-то начинаться. Да? Доступ к безопасному аборту, может, тоже сейчас это будет для кого-то сюрпризом, но доступ к безопасному аборту — это часть стандарта права на жизнь. Это вот я говорила выше, да, про эвтаназию, что это очень многоаспектное право. Так вот, доступ к безопасному аборту — это тоже часть стандарта права на жизнь, право на жизнь женщины. И право на аборт, оно лежит тоже на пересечении нескольких сфер и прав. Это право на жизнь, это репродуктивные права, это право на частную жизнь. Юридическая автономия, юридическая база права на аборт женщины — это автономия ее как личности и телесная автономия — мое тело, мое дело, да? То есть право распоряжаться своим телом по своему усмотрению и жизнью тоже, да, там иметь в своей жизни детей или нет. Но в противовес, да, встает как бы защита потенциальной человеческой жизни. И вот это вот, где, когда эмбрион, центральный вопрос, когда эмбрион может считаться человеком, здесь тоже как бы надо разделять две вещи. Во-первых, когда биологически возникает человеческий организм, это с момента зачатия, это научный, ну, Homo sapiens, да, как бы таким образом происходит зачатие и возникает человеческий организм. Но человеческий организм — это не человек в плане личности и субъекта права, да, в полном мере. То есть поэтому мы говорим эмбрион. И это тоже известный спор, да, и тут долго можно говорить, но нету однозначного ответа на это ни у кого. Есть разные точки зрения. Есть точка зрения, которая в том числе придерживается, которая церковь и консервативное движение разное, да, и часть там философов о том, что человек уже является человеком с момента зачатия. Соответственно, логично запрещать аборт по этой причине. Но в светской, скажем так, биоэтике, да, более распространенная позиция в том, что эмбрион не равен сформировавшемуся человеку. Он имеет, безусловно, тоже ценность, но его защита, она должна повышаться с тем, как он эволюционирует. То есть когда появляются там формируется нервная система, и очень важный критерий, когда он способен жить вне тела мамы. Да? И из этого часто выводится постулат о том, что ранний аборт менее проблемен и с медицинской, и с этической точки зрения поздний более серьезен. Опять же, и для женщины, и с этической точки зрения. Право, что говорит, да, ни ЕСПЧ, ни ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, не дают прямого ответа на вот этот вопрос, с какого момента эмбрион считается человеком. И у ЕСПЧ было тоже дело в 2004 году против Франции, где заявительница пыталась распространить на эмбрион свой право на жизнь. То есть произошло вмешательство по ошибке медицинское, и у нее произошел выкидыш, если я не ошибаюсь. Смысл в том, что она хотела это квалифицировать как непредумышленное убийство, да, и распространить право на жизнь по Европейской конвенции. Так вот, что суд сказал? Суд не признал плод полноценным человеком для целей права на жизнь, да, но сказал, что плод однозначно заслуживает определенной степени защиты, да, правовой. ВОЗ вообще подходит к этому делу, она не решает этот вопрос. ВОЗ решает, подходит к вопросу абортов, во-первых, как к вопросу здравоохранения, во-вторых, исходит из прав человека, прав женщины, и для ВОЗ очень важно снижение смертности и вреда от небезопасных абортов. Вот что говорит ВОЗ. Да? И для ВОЗ стандарты ВОЗ строятся на том, что просто золотое правило — это доступ к безопасному, своевременному, качественному аборту, который необходим для защиты здоровья и прав женщин. Да? То есть как бы и ЕСПЧ, и ВОЗ, они признают дискрецию государства в том, как государство определяет статус плода и в установлении правил абортов. Потому что в некоторых государствах, например, есть в Конституции записана защита жизни до рождения. там, Венгрии, например, да, но это не значит автоматически запрета аборта. Вот что важно. То есть европейская практика, в принципе, исходит из чего? Разрешение аборта на ранних сроках, но усиление защиты плода на более поздних сроках. Всегда есть исключения, опять же, да, даже где строго вот эта вот жизнь до рождения защищается, там все равно есть исключения, когда можно сделать аборт, этология развития плода, беременность вследствие преступлений наступившие, это опасность для жизни женщины. То есть права женщины, они не перестают существовать, если даже вы, каким право женщины на жизнь, на безопасный аборт, он, оно, то есть это поиск баланса, да, то есть поэтому в этом плане защита плода и автономия женщины, это всегда должен быть поиск баланса, даже там, где, как я уже сказала, защищают плод на ранних сроках.
1: Гэта праграма «Еўразум», размова Александра Кнаровіча з Кацярынай Дзейкала. Яны размаўляюць пра аборты, дзе праходзіць мяжа паміж абаронай плода і правамі жанчыны.
2: Вы закранули пытанне рэлігійнай, маральнай і ўвогуле, ведаеце, такое, мне падаецца, што гэта зноў вельмі істотна, ці можа ў заканадаўстве і ў суадносіны паміж чалавекам і дзяржавай мець дачыненне рэлігія і мараль. То мне падаецца, што гэта з іншай сферы.
3: Если мы говорим про светское государство, да, то в светском государстве религиозные аргументы не могут играть превалирующую роль. Но дело даже не столько в этом, а в том, что, в принципе, взгляды какой-то группы не могут определять правила жизни для всего общества в государстве. Почему? Потому что мы все рождаемся с человеческим достоинством, присущим нам от рождения. Мы все рождаемся свободными, и мы все рождаемся равными в своем праве реализовываться в обществе. То есть это равенство возможностей. Да, конечно, мы не все одинаковые, но равенство — это не уравниловка, как тоже многие неправильно считают. Так вот, мы все да, такие. И задача нормального государства — балансировать между свободой личности каждой из нас, интересами общества или между интересами двух личностей. И единственным мерилом в светском государстве, объективным вот того, что справедливо, является право. Да? И интересы, то есть, но при этом право должно учитывать интересы разных групп и все разнообразие общества. То есть поэтому национальное законодательство должно соответствовать стандартам прав человека. Там есть все ответы, как держать этот баланс. То есть, конечно, свобода может ограничена, но обоснована. То есть, если аборт противоречит чьим-то убеждениям или чьей-то религии, у этих людей должно быть право не делать аборт, они не должны стигматизироваться за это, их нельзя гнобить за это, они должны иметь возможность свободу высказывать свое мнение о своих убеждениях, но точно они не могут влиять на права мои, да, когда я не придерживаюсь таких убеждений. И у меня должно быть право сделать аборт.
2: Дякую. И остатнее питание в этой части. Мне падаецца, што вось з пункту гледжання аборту беларускае законадаўства так дастаткова дакладна. Ці патрэбны нейкія змены, ці яно можа застацца такім, як ёсць зараз?
3: Ну, здесь надо сказать, что, во-первых, те изменения, которые хотели принять, но не приняли, слава богу, да, они, конечно, существенно бы снизили и качество его, и этой нормы, да. И запрет абортов в частных клиниках, по-моему, там не полный был запрет, а после 20 недель, но я сейчас точно не помню, и сократить срок аборта по желанию, да, это все, конечно, полная ерунда. Что касается, как оно должно быть, опять же скажу, так же, как и с эвтаназией, наша медицинская система, как и правовая, вся требует реформирования. И поэтому, конечно, аборт по желанию должен быть разрешен. До какой недели — это уже вопрос, который должны медики тоже решать с учетом многих обстоятельств. Практика может быть разная. Самое главное, что должно быть, это восприятие медицинской системой права свободы выбора женщины. И здесь очень важно, что право на аборт и соблюдение прав женщины — это не только вот сама эта норма о возможности сделать аборт. Да? Во-первых, понимаете, комплекс норм, государство должно очень комплексно подходить к этой проблеме. И вот в регуляции этого комплекса норм у нас есть большие проблемы. Потому что, во-первых, это блок, касающийся контрацепции, это блок, касающийся сексуального образования. Это все часть вот этой вот политики, которая направлена на поиск этого баланса, да, между правом женщины и между защитой плода, в том числе поддержка беременности и материнства, безопасная медицинская помощь, это вот, собственно, об аборте, да, паллиативная перинатальная помощь и, самое главное, защита от принуждения. То есть государство должно защищать и от принуждения к аборту, и от принуждения к сохранению беременности. Потому что все вот эти уговоры, да подумай хорошенько, да ты потом не сможешь иметь детей, да знает ли вообще твой там муж, ну и, короче, а что он по этому поводу думает. То есть у нас очень сильное, вот это точно советское наследие, вот это вот бесчеловечное давление на женщину, которая пришла делать аборт под эгидой как бы традиционных ценностей. Да? То есть современная регуляция доступа к аборту, она заключается в том, чтобы государство обеспечивало свободу выбора женщины и поддержку и защиту и в том, и в другом случае, и когда она хочет рожать, и когда она не хочет рожать. Да? Потому что, конечно, все эти консультации, они тоже во многих европейских государствах, они есть. То есть, да, женщине важно объяснить последствия, исходя из ее, может быть, специфических медицинских состояний, но это не должно в манипуляции превращаться. И вот эти бабушкины увещевания, да, которые обычно часто наши гинекологи делают при консультировании.
0: Ви слухали юристку-міжнародницю Катерину Дійкала, яка потлумачила сутність абортів і реакцію на гэта з боку держави і з пункту гледжання права. Єврозум.
1: Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
0: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Цяпер ПЛ. Польская музыка на беларускім радыё Рацыя.
1: Добрый вечер, за микрофоном DJ Zona. Витаю у час чарговой музычной радиосустречи в рамках программы Ciapier PL на Pieradzie Malhadzina с польской музыкой. Сегодня у планах два новые альбомы и их мини-презентации. Выслушаем нескольких песен на початок с диску на пудла друг формации Кабанос, а затем новые треки с кружевки от формации Мысловиц. Диск мае заголовок 1500.
2: Зараз ты до нас принес свои два новые твори, два, здається, чи три?
3: Я принес три твори, один из них это узгаданный, я уже званы, а працовка добра ведомого хиту группы Кордон. В принципе, это не ось полные твори, бо это ось два проекты, которые ось у фазе продукции. Я принес то, что уже ось готовым. Один из проектов это ось белостоцко-американский проект. Калище в интернете мне удалось сустреть человека, который эмигровал в звучанные штаты Америки, это Федор, и он там уже сидит годов, несколько десяток, можно сказать. И он дослал мне одну со своих песень, это песня белорусского эмигранта, которая записана в вельми кепской якости, але песня саправды файная. И он попросил, каб я зробил аранжи до этой песни, а он в Штатах допиша гитары и свой спев. Я принес как раз адресок этой песни с аранжами без гитар и с моим спевом, каб он, Федор, каб ведал, как дописывать. И тут замалунок этой песни будет вельми подобный до этого кшталту уже выникового, кончатко. Хотя думаю, что Федор может там намешать кирху со своими гитарами, потому что он соправдный мастак гитары. И совсем недавно пришел до меня мой сябар, который выступал в группе Saint Hill Белостоцкой. Запропоновал, как мы сделали супольно песню, которая будет проспевана на польской и на белорусской мовах. Это так само мешанка сучасных взрухов музычных, как ты уже говорил, хип-хоп, рок. Ну и czytanie tych pieśń, tak zwane na polskiej mowie rapowanie. I pieśnia tak sama, tylko że to stwarajca, dwa kuplety już stworane, jeden na białoruskiej mowie, drugi na polskiej. I думаю, что тут нам удастся сделать довольно интересную продукцию, так само в этом громадском варианте, потому что мы просто спеваем про белоруса с замежи, как бачим мы. Это значит белорус с Польши, который у Беларуси никогда не проживал, хотя есть белорусом, тут локальный белорус, и полак с Польши, который так само бачит Беларусь только выключно в масс-медиах, або чуя про белоруса от людей, которые были у Беларуси и рассказывали ему, что там отбывается, и просто не как так высветляем свои мероприятия на конт сегодняшней Беларуси и белорусов.
4: Но мы тогда все, мы тогда палали, а Степ мог просто обижать с по репортерскую, с диктофоном артистов, потом он бац, працюю в организации, потом он мог там подменить, нести там на выезде, мне что там допомогши по праце, коли, например, я працевал как ведущий долгий час, басы раз, два, три, он просто был ведовцем. Некие басовские импрезы в осень, которые проходили в весну, он был ведовцем, это он за все это был энергия.
3: Я звернулся до группы БНК, каб знять их концерт на басове, что полностью они такие сдивленные были, и до речи выявилось, что они в ogóle не мають ніякого концертного ролика, коли йде про увесь концерт. И думаю, что шмат гуртов з Беларуси не має такого фільму, якому амаль година, где зняти увесь концерт, з доброй якостю звуку. Я не просто не чекали, что приедуть на басовище, еще нехто запропонує, каб зняти їм відео з этого концерта, де ще безплатно, бо... Ось таке, такое меркование, что коли нечто хочешь иметь, то треба за это заплатить. Мне здавалося, что може БНи скажуть, а заплатиш нам, то здимай і заміщай это на Ютубі. А БНи напевно думали, ну так, напевно не, ніхто нас не здиме, покуль їм не заплатим. І так криху думаю, що саме я себе обмежовую.